поговори, хоть ты со мной, подруга семиструнная, душа полна такой тоски.